0: Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большой.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
0: Радио Ваня.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня в Костроме». 30

0: радио Ваня.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме стартовали соревнования «Школа безопасности». В Госдуме напомнили о льготах для учителей в этом году. Россияне стали чаще интересоваться ремонтом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартовали городские соревнования «Школа безопасности», пишет московский комсомолец. В них участвует около 150 школьников от 13 до 17 лет. Юные спасатели проходят испытания в трех дисциплинах. Противопожарная эстафета, силовые упражнения, поисково-спасательные работы и полоса препятствий. Отдельно жюри оценивает командный дух по видеопрезентации, которую участники подготовили заранее. В ходе соревнований школьники показывают, как тушат пожар, оказывают первую помощь и спасают пострадавших, а еще соревнуются в ориентировании на местности. Итоги соревнований подведут в конце сентября, а победитель представит Кострому на областном этапе. Учителям в этом году положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, пишет газета.ру. А сельским педагогам еще и компенсация коммунальных расходов. За классное руководство или кураторство в государственных школах, колледжах и техникумах выплата 10 тысяч рублей в месяц, если населенный пункт меньше 100 тысяч человек, а если больше, то 5000. Также, если взять два класса или две группы, то эта сумма удваивается. Если же педагог живет и работает в селе, рабочем поселке или поселке городского типа, ему положена компенсация 1200 рублей в месяц. Кроме того, учителям гарантированы сокращенное рабочее время и удлиненный оплачиваемый отпуск. Интерес к строительству и перепланировке в России заметно вырос, пишет газета.ру. С мая по июль количество просмотров видео на эту тему увеличились на 39% по сравнению с прошлым годом, с 33 до 46 миллионов. Самая заметная динамика пришлась на июль. Просмотры строительного контента подскочили на 52%, а продажи стройматериалов на 27%. В целом, за три месяца продажи стройматериалов выросли на 19%, а строительного оборудования в полтора раза. Среди городов в лидерах Казань. Там продажи стройматериалов выросли на 33%, а оборудование почти в 2,5 раза. В Краснодаре и Воронеже рост составил 19%, в Москве 18%, а в Екатеринбурге 8%. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 28 сентября, понедельник. Отмечается День генерального директора, День деловой книги в России. А еще праздник Саке, День добрососедства, День глупых вопросов, День рождения Алексея Акопова, популярного российского радиоведущего, и День рождения Ломбарда. Захотелось мне эти два события поставить где-то рядом.
1: Ну, действительно, в жизни может случиться ситуация, когда необходимо срочно получить определенную денежную сумму. Если нет возможности занятому у друзей, родственников, то на помощь вот может прийти учреждение, которое выдаст необходимое количество денег под залог, ну, какого-либо имущества. Закладывают на самом деле очень разные вещи, не только всевозможные, знаете, там золотые часы, там всякие драгоценности. А, например, в истории случалось, что короли и полководцы закладывали все эти ценности ради военных походов. Например, известно, что испанская королева Изабелла закладывала корону, чтобы профинансировать ту самую знаменитую экспедицию Колумба, в результате которой он оказался не в Индии, а в Америке.
0: Вообще, у меня был знакомый, который содержал свой ломбард. И я скажу, что там вещей, конечно, было дичайшее количество, действительно интересных. И это не обязательно какие-то ценности, драгоценности, каменья. А люди закладывают абсолютно все, чуть ли не старинные книги.
1: Я тебе хочу сказать, да, абсолютно верно. Редкие коллекционные книги, вина, также коллекционные, произведения искусства, ну, то есть картины, всевозможные статуи, статуэтки, зубные протезы, даже те, которые, ну, в первую очередь, те, которые состоят из драгоценных металлов, ну, то есть, понятно, там, золотые всякие коронки, там, и так далее. А едем далее. 28 сентября. Почему стали праздновать именно сегодня? Да, так вот, именно в этот день, только в 1618 году в Бельгии, в Брюсселе, начало работу первое подобное учреждение — Дом Ломбарди. Ломбарди с большой буквы, потому что это были выходцы из итальянской области Ломбардии. Да, мы знаем, что это сокращенно от Лонгобарди, то есть длиннобородые. Да. Собственно, услугами этого учреждения пользовались многие знатные личности, включая даже членов королевских семей.
0: Ну вот только что про корону рассказывал.
1: Из соседних государств, конечно, европейских. Ну, примечательно, что это заведение функционирует в первозданном виде по сей день. Поэтому, да, вот 28 сентября стала датой проведения ежегодных праздничных мероприятий. Кстати, по поводу дней рождения, сегодня вот вместе со мной, правда, несколько раньше родился великий советский режиссер БДТ, без него не БДТ, конечно, Георгий Товстоногов, родился Феллини, и вы будете удивлены Марчелло Мастроянни.
0: А мне хотелось бы закончить, ну, практически тостом. Пускай у каждого из вас будет столько денег, чтобы вам никогда не пришлось пользоваться услугами этих самых ломбардов.
2: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиования.ру.
3: 12+.
4: Реклама.

0: ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Вене будет плюс 23 градуса. Не кстати, Вена – это единственная в мире столица, где в черте города в промышленных масштабах выращивает виноград. А вот из кранов в домах Вены течет чистейшая родниковая вода. Ее доставляют по двум горным водопроводам напрямую из Альп без какой-либо химической очистки. Ну и напоследок в Вене выпускается старейшая в мире газета, первый тираж которой вышел в свет еще в далеком 1703 году. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 16 градусов днем и до плюс 8 ночью. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и он, понедельник наступил. Все же устали, наверное, отдыхать за субботу-воскресенье. Все же хотят на свою любимую работу, работушку-работоньку. Ну, а у кого-то отпуск, знаете ли. Двоих людей, как минимум, я знаю, которые отвалились в отпуск и там сейчас греют пузо на теплых курортах. Но мы им нисколечко не завидуем, потому что мы вообще жару не любим. Мы вот любим такую погоду, как сейчас в Петербурге. В Петербурге чудесная погода. Вчера было так солнечно, что даже на минуточку показалось, что пришло бабье лето. Ну, или кусочек бабьей осени. В общем, что-то бабье точно пришло. И, в общем-то, мы теперь все счастливые и радостные. Так, сегодня еще день рождения у Алешки. Я уже ему принесла хамон испанский. Приехал из Испании хамон. Я решила, что Алексею нужно обязательно кусочек Испании в себя заложить.
2: Я очень благодарен и очень тронут, тем более, что знаю твою привычку ни в коем случае не делиться вкусной едой, вообще любой едой, даже самыми близкими людьми. Видишь, я, видимо, попал в какой-то уникальный...
1: Круг. Очень узкий.
2: Как ты туда втиснулся, все-таки удалось.
1: Несмотря на наеденные за лето килограммы.
2: Конечно. Это другое.
1: Конечно.
2: Это же наслаждение, это не просто, это же не борщ, понимаешь?
1: Да.
2: Это надо чуть-чуть.
1: Это вот, да, по грамулечке для удовольствия, для вкуса, для, я не знаю, именно для того, чтобы...
2: Ну, по грамулечке так по грамулечке, в конце концов, сегодня можно.
1: Да, собственно, хороший тост, коллега.
2: Да шикарно.
1: Казалось бы, но нет, друзья, сегодня понедельник, утро рабочее. Чем вы занимались в минувшие выходные? Что вы делаете прямо сейчас? Может быть, у вас есть какие-то планы на предстоящую неделю, да, некоторые спрашивают, а какая вам разница, чем мы занимались в выходные? А я отвечу. Вот у людей нет никакого плана. Вы сегодня рассказали, как вы здорово съездили в Выборг или в Тихвин. И человек подумал, вау, на следующие выходные и я замучу такую тему. Тем более, что пока, да, действительно, более-менее тепло, более-менее сухо. Хотя у природы нет плохой погоды. Мы же живем в Петербурге, а у нас, знаете ли, плащ-палатку на себя нацепил, ну или как там, дождевик. И погнал, и например, вот резиновые сапоги.
2: Ну вот ты знаешь, кстати, был бы я каким-нибудь москвичом, я бы, например, отправился в какой-нибудь ближайший город старинный, типа Тулы, посетил бы
1: или
2: там
1: Суздаль.
2: Пряничный завод. Вот, конечно.
1: Да. Ну, а если бы ты был султан, ты помел трех жен. Итак, друзья, рассказывайте, пожалуйста, чем вы занимались, чем вы будете заниматься. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня». А, где рассказывать? В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Там, кстати, можно оставить еще и голосовое сообщение, самые лучшие из которых прозвучат в эфире. Ну и, конечно, у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня».
0: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, не самый подходящий день для шумных компаний. Правильнее будет посвятить время семье.
2: Овны, женщины, если у вас попросят в долг, спокойно, но решительно откажите.
1: Тельцы, мужчины, чтобы все успеть из меню, придется исключить горячительные напитки.
2: Тельцы, женщины, воздержитесь от резких высказываний. Сегодня очень легко спровоцировать ссору.
1: Близнецы, мужчины, хороший денек, чтобы сдвинуть дела с мертвой точки. Вместе с этим у многих появится шанс подзаработать.
2: Близнецы, женщины, вас ждут новые знакомства, которые будут иметь самое приятное продолжение.
1: Раки, мужчины, все, за что вы взялись, надо довести до конца. Сегодня нельзя ограничиваться полумерами.
2: Раки, женщины, в любой спорной ситуации сначала досчитайте до 10 и успокойтесь.
1: Львы, мужчины, у вас просто великолепный день во всех смыслах. Успех ждет на каждом шагу.
2: Львы, женщины, прекрасное время для начала романтических отношений.
1: Девы, мужчины, не сомневайтесь в своих решениях. Ум и природное чутье вас сегодня не подведут.
2: Девы, женщины, постарайтесь воспользоваться энергией космоса в мирных целях.
1: Весы, мужчины, сегодня можно инвестировать, обращаться к влиятельным лицам, начинать большие дела.
2: Весы, женщины, вам не стоит проявлять агрессию и конфликтовать, чтобы ничего не испортить.
1: Скорпионы, мужчины, прекрасный день с точки зрения деловых перспектив, достижения договоренностей любого толка.
2: Скорпионы, женщины, к любым контактам стоит отнестись максимально заинтересованно. Кто-то из этих людей вскоре может вам пригодиться.
1: Стрельцы, мужчины, звезды сулят вам покровительство и помощь со стороны прекрасной половины человечества.
2: Стрельцы, женщины, любые слова и действия нужно продумывать с особой тщательностью.
1: Козероги, мужчины, самыми выигрышными качествами для вас станут сосредоточенность и аккуратность.
2: Козероги, женщины, ваши симпатии добиваются многие, поэтому будьте начеку и не спешите верить на слово.
1: Водолеи, мужчины, вам звезды сулят удачные покупки для уютного быта дома. Домашнего интерьера.
2: Водолеи, женщины, пришло время открыть свою жизнь для всего нового. Не отказывайтесь от предложений и приглашений.
1: Рыбы, мужчины, великолепный день для приобретений ценных именно для вас.
2: Рыбы, женщины, в любви вас ждет абсолютная гармония, поэтому будьте готовы к приятным сюрпризам.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Это не шутки.
3: Мы встретились в маршрутке под номером 1.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: На радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня понедельник. Разумеется, вы рассказываете, как обычно, о проведенных выходных, с кем встречались, где побывали и что интересного, яркого, удивительного увидели. Кстати, все это можно будет публиковать в наших трех каналах. Помимо текста, еще и присылайте фотографии, будем рады ими полюбоваться. В данном случае я открыл сейчас нашу группу ВКонтакте. Она так и называется, радио Ваня. Анечка Медведева пишет: эти выходные прошли хорошо, в субботу смогла отдохнуть, а в воскресенье днем наконец-то помыла холодильник, который никто из домашних мыть не хотел. Купила я новое средство, теперь буду сама наводить порядок, будет всегда чисто. У нас уже пришли холода, это Кемеровская область, город Тесуль, плюс 3 градуса и до плюс 5 всего лишь в течение дня. В здании, слава богу, тепло. Также хочу поздравить с днем рождения некого Алексея, пожелать всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, отличного настроения, привет другу Егору.
2: Ну, тебя тут и Екатерина Сергеевна вот поздравляет.
1: Спасибо,
2: да,
1: девочки,
2: да, девчонки, Алексей Александрович. Алексей Александрович стихотворение тебе в Телеграме прислал.
1: Это господин Митронин?
2: Полюбопытствуй, пожалуйста. Да, вот начинается оно очень патриотично. «Твой голос знает вся страна». Да что страна? Считай полмира. «Бодришь ты с раннего утра». Ты супер, ты звезда эфира. Ну и дальше там еще дифирамбы.
1: Ой, как приятно. Это... Леша, спасибо огромное, дорогой, спасибо.
2: Да, у меня прямо аж мурашки пошли. Ну, Алексей, ты, конечно, знаешь, что преподнести. А Екатерина Сергеевна прислала открытку. Кстати, ты там, смотри, молот и зелень на этой открытке еще. Тоже с днем рождения тебя поздравляю.
1: Абсолютно, там зеленый, особенно вот это вот самая правая,
2: самая
1: нижняя.
2: Самая крайняя правая. Где вообще Катя ее взяла? Я даже такую не видела. Ага. Ты посмотри, какой ты худой. Значит, а что Екатерина напишет: в данный момент Катюша у нас смотрит телевизор и пьет чай с бутербродами. Мне прямо так захотелось сейчас чаю, аж зубы сводят. А коты спят на кровати и не дают мне ее заправить. И фотография котов тоже прилагается. Вообще, я считаю, что вот два кота — это правильно. Вот кот, он, у него должен быть друг-кот. Вот собака, она может быть одна, потому что она как-то ближе к человеку. Но коту всегда нужен другой кот. Вот. И я сейчас прорабатываю этот вопрос, потому что мой Кузьма пока еще одинок. Но я считаю, что в ближайшем будущем прямо чувствую, у меня появится какой-то второй кот. Я вот думаю, как ты думаешь, черного, да, завести или белого? То есть, чтобы я думала, это Кузя или это не Кузя? Я прямо его так и назову, не Кузя.
1: Понимаешь, какая штука? Есть такой знаменитый фильм комедийный «Мира Кустурица», называется «Черная кошка, белый кот». Можно по такой системе, тем более, что сейчас ЧБ, да, черно-белое в моде, ну, в смысле, да, люди одеваются,
2: да,
1: соответственно,
2: да, да.
1: Два этих цвета. Но мне почему-то кажется, что ты должна вернуться к концепции рыжего кота.
2: Вот, в общем, знаешь как? Вот как оно получится?
1: Ну,
2: как говорится, котов не выбирают, коты сами должны приходить.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
4: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области для студенток с детьми ввели дополнительные меры поддержки. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы по содержанию питомцев. Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году. Всем привет, радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области для студенток с детьми ввели дополнительные меры поддержки, пишет московский комсомолец. Тем, кто учится в вузах, положена единовременная сумма 300 тысяч рублей, а для студенток колледжей предусмотрена другая поддержка по 25 тысяч рублей раз в квартал на протяжении всего обучения. Но помощь не ограничивается деньгами. В этом году планируют отремонтировать две квартиры в общежитии номер 3 КГУ. А еще скоро откроется клуб для беременных «Жду чудо». Там молодые мамы до 23 лет смогут получить консультации психологов и педиатров. Занятия будут проходить каждую неделю в течение 3 месяцев. К слову, в Костромском госуниверситете сейчас около 100 студенческих семей. В 30 из них оба супруга продолжают учебу. В России предложили ввести социальный налоговый вычет на расходы по лечению, вакцинации и содержанию домашних животных, пишет «Известия». По словам депутатов, мера может стать стимулом для граждан, которые хотят взять животных из приютов, но опасаются высоких затрат на ветеринарные услуги. Они предложили установить лимит расходов для получения вычета в размере 50 тысяч рублей в год на одного питомца с возможностью вернуть до 6,5 тысяч. Для владельцев животных, взятых из приютов или системы отлова, депутаты предлагают увеличить лимит до 80 тысяч. Оформлять вычет, по их словам, можно будет через налоговую декларацию или в упрощенном порядке при передаче данных ветеринарным клиникам. В следующем году сразу 6 месяцев окажутся самыми выгодными для отпуска с финансовой точки зрения, пишет «Известия». По словам экспертов, все дело в том, что месяцев с 23 рабочими днями не будет вовсе, зато сразу в нескольких периодах зафиксирована максимальная планка в 22 дня. Тем самым они советуют, если вы хотите отдохнуть и не потерять в деньгах, стоит присмотреться к марту, апрелю, июлю, августу, сентябрю и декабрю. Это особенно важно для тех, кто получает фиксированный оклад. Тут считают не только отпускные, но и зарплату за дни, которые вы фактически отработаете до или после отдыха. А вот январь, февраль и май, уточняют они, наименее удачные месяцы для отпуска. Из-за праздников и выходных там мало рабочих дней. В январе всего 15, а в феврале и мае по 19. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как ваши выходные прошли, что вы прямо сейчас делаете и какие планы на предстоящую неделю. Наталья отметилась в нашем канале в Максе радио Ваня, а я уже 4 года как официально на пенсии. Ну вот, выработала стаж. Живу в своем маленьком сибирском поселке Тижин. Пью тишину по утрам вместо кофе. Топлю печь, по ночам-то уже ноль. Капусту крошу. Засолю банок 10, и моя фирменная хрустящая готова. Зимой вот открываешь баночку, и душа сразу пляшет. Жизнь удалась, греюсь душой. Наташ, мне прямо к вам захотелось вот прямо сесть к печке и под капусточку да чаечку. Да, чаечку, Алексей, не надо на меня так смотреть.
2: Какое изощренное лицемерие. А то мы не знаем, чем капусту запивают добрые люди. Рассолом, конечно же. А Любовь Рогозова здесь же. У меня понедельник начался с гороскопа, который посоветовал не ругаться с близкими. Удивительно, где-то вы такой гороскоп услышали гуманитарный. Передаю огромный привет кафе «Пончики-блинчики» на Минке. Желаю тихой и спокойной смены. Хочу еще поздравить с праздником начальника Ивана Юрьевича и вообще всех начальников, которые дают нам работу и зарплату. Я думаю, что я сейчас...
1: День начальника, что ли, какой-то?
2: Я не знаю. Люба, мне кажется, писала это сообщение, стоя на коленях. Вот, изливая слезами горючими. Еще хочется передать пламенный привет моей большой семье. Всех люблю и уважаю. Всей стране чистого мирного неба над головой.
1: Роза Рузимова. Мы в выходные с семьей решили пойти на велогонку. А у нас дети так устали, что в субботу как вырубились, так только в воскресенье днем и проснулись. Но бодрыми. А в воскресенье, кстати, мы всегда устраиваем ежегодники. Чаепитие. Чаепитие! А сейчас, как всегда, собираю детей в школу. Чаепитие просто дважды, чтобы точно поняли, что никакого там тебе рассола, а именно чаепитие.
2: Ну, вот, слушай, прямо, да, вот, согласись, с экрана понесло вот этим вот невероятным ароматом свежезаваренного цейлонского чайку. Обожаю.
1: А я тут, знаешь, что откопала? Позапрошлогодний Иван-чай, я сама его сушила, и оказывается, он вполне себе удобоваримый, я его прям в себя залила.
2: Ароматен.
1: Вообще просто невероятно. Как он так вот сохранился, и вот, да. И я пила Иван-чай, собранный вот этими вот золотыми ручками.
2: А еще, ребята, мне Варенька сегодня подарила большую банку соли, копченой на ольховой стружке. Чтобы вот посыпал любое, даже самое неинтересное такое вот обычное блюдо. И
1: да.
2: Как будто на костре.
1: Да, вот овощи получаются как будто бы на гриле, на костре.
2: Ну и мясо, да, соответственно.
1: Ну,
2: это само собой. Это
0: просто Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная, 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная, 9.
1: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
2: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
3: Окна, двери, потолки, расстрой!
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой!
4: 770908.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Сегодня в Вене будет плюс 23 градуса, не кстати, Вена – это единственная в мире столица, где в черте города в промышленных масштабах выращивает виноград. А вот из кранов в домах Вены течет чистейшая родниковая вода, ее доставляют по двум горным водопроводам напрямую из Альп, без какой-либо химической очистки. Ну и напоследок в Вене выпускается старейшая в мире газета, первый тираж которой вышел в свет еще в далеком 1703 году. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 16 градусов днем и до плюс 8 ночью. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11. На Радио Ваня.
7: Мы

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Как обычно, на старте новой недели рассказывайте о проведенном уикенде. Встречи, яркие впечатления и не менее яркие эмоции. В нашем канале в Максе, он так и называется, радио Ваня, отметилась Наташа. С днем рождения, Алексей. И меня тоже с днем рождения, Наташечка, поздравляю. Кстати, сегодня, 28 сентября, в разные годы родились такие великие люди, как режиссер Товстоногов, режиссер Феллини и блистательный мой любимый итальянский актер Марчелло Мастрояни.
2: Татьяна, доброе утро из Туапсе. Выходные прошли незаметно. В субботу я наслаждалась видами парка Галицкого в Краснодаре. А сейчас еду на работу. Большой привет работникам скорой и медицинской помощи города Туапсе. Всем добра и хорошего настроения. Пишет Татьяна.
1: Еще одна Татьяна. Привет из села Байкалово Свердловской области. Выходные были у родителей. С днем рождения, Алексея. Танечка, большое спасибо. Всех благ. Утром отвела ребенка в сад. Сейчас слушаю вас и стряпаю пироги. Очень много нам хозяек прекрасных, мастериц и кулинаров пишет, что под радио Ваня, даже если там не слышны наши голоса, а просто играет музыка любимая, все домашние дела делаются в два раза быстрее и качественнее.
2: Ну и Танечка еще, пользуясь моментом, передает привет родителям Пелевиной Ирине и Анатолию. Я вас люблю, заверяет Танюша. Здорово, когда, да, родители живы, здоровы, конечно, и все хорошо. А еще одно сообщение от Натальи Плотниковой. В пятницу мы отмечали день рождения подруги в стиле «это некуда надеть». Я видела этот тренд, он сейчас очень популярен в интернете. Девчонки собираются, ну или девчонки и мальчишки, все гости, и надевают одежду, которую действительно некуда. Например, свадебное платье. Ты его один раз надел, оно болтается у тебя в шкафу, и вот ты его, пожалуйста. Или купил ты, я не знаю, костюм, прости меня, господи, медсестры, ну, некуда тебе его надеть, а на праздник можно. То есть вся та одежда, которая не ко двору почему-то пришлась, и действительно в этом бархатном балахоне, ну, куда ты еще пойдешь, вот, а у подруги день рождения, и ты можешь пощеголять там вот в таком вот прикиде. В субботу Наташка наводила порядок, дом у нее частные закрутки, ну, сами понимаете. А в воскресенье мы с семьей ездили в банный комплекс. Привет всем, особенно городу Тюмень.
1: Чудесно, Мила Страхова в группе «Радио Мания» ВКонтакте. Джаз и футбол. Вот где душа радовалась. Локо, как всегда, чемпион. И концерт джазового оркестра был просто замечательный. Тут две фотографии, футбольная команда. И Мила с каким-то симпатичным мужчиной позирует.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете о том, как прошли ваши выходные и какие планы на предстоящую неделю, что прямо сейчас делаете, чем занимаетесь, что вокруг видите. Может, фотки у вас какие-то имеются, да, с минувшего уикенда, или прямо сейчас себя любимого можете заснять и, собственно, выложить, например, в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Ну, или просто сообщение написать, как это сделала Юлия Филь. «Я к вам вернулась», пишет Юля. А почему? Потому что вы не молились. Юль, мы очень рады вообще, что ты вернулась. Я, наконец-то, в отпуске. Скоро уезжаю в санаторий лечить свои органы движения и надорванные нервы, пишет Юля. Юля, кто тебе там нервы драл? Вот мы сейчас придем и по голове настучим. Всем доброго утра. Алешку, с днем рождения.
2: Большое спасибо, Юленька. Надежда отметилась в Максе. Привет из города Тольятти. Мой понедельник начинается с конвейера АвтоВАЗа, цех окраски Нива. Ожидается очень длинная неделя. Девочки, держитесь. Вы самые лучшие и стойкие. И, ну, естественно, я не мог пройти мимо. Я вообще падок на блондинок. А тут еще и просто очень красивая сама по себе девушка.
1: А имя-то какое? Надежда.
2: Надежда, да. Дарите женщинам надежду, любовь и модную одежду.
1: Ульяна, доброе утро из Самары. В выходные мы посетили картинг всей семьей. Ну, это было в субботу. А в воскресенье с мужем гоняли смотреть на красоты жигулевских гор на квадроциклах. Надышались воздухом, получили заряд энергии. Хорошего дня всем желает Ульяночка.
2: Татьяна Снегирева вообще, в принципе, половину сегодняшних сообщений должен считать. Но я, не я, ну просто сейчас моя очередь. Алексей, с днем рождения, пишет Таня. Умеете вы одним словом задать настроение на весь мой день. Это редкий талант. Танечка, спасибо. Пусть ваша жизнь будет как идеальный эфир без сбоев, с крутыми гостями и добрыми новостями. Желаю вдохновения. Пусть каждый день приносит повод улыбаться прямо в микрофон. Берегите себя, дорогой. Ну как приятно. Снегирева же наша постоянно слушательница.
1: Да, я знаешь, я вот завидую людям, которые могут так вот раз и вот что-нибудь пожелать не банальное, такое вот интересненькое. И вот как-то так вот сложить это все так гармонично. И ты чувствуешь, что это не просто, да, там, желаю счастья в личной жизни, пух. А именно вот это относится к тебе конкретно, и больше такого пожелания никому не достается.
2: Да, конечно, именно поэтому так раздражают вот эти общерассылаемые открытки, которые не тебе индивидуально написаны, а просто перекопированы.
1: Просто интересно, да, кому-то нравится, когда приходят вот эти вот открытки, да, не именные, да, и видно, что это, да, рассылка.
2: Без индивидуального обращения. А еще, знаете, что дико раздражает? Когда человек, зная, как тебя зовут, не обращается к тебе по имени. Поэтому, ребятки, когда будете нам писать и Варваре, и мне, не стесняйтесь, называйте нас по имени. Это очень приятно, правда.
1: Меня можно Белка называть, если что.
2: Да?
1: Я тоже как бы не обижусь. Друзья, буквально еще чуть-чуть и продолжим читать ваши сообщения. А прямо сейчас музыка в честь тебя, кстати.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
6: Центр инфекционных заболеваний.
7: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись, ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте, как дома. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно, что нового появилось на известной туристической тропе. В Госдуме предложили выдавать школьникам продуктовые сертификаты на лето. Учительница выиграла в лотерею 10 миллионов рублей после вещего сна. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Известная туристическая тропа Гальческое Заозерье стала длиннее еще на 3,5 километра, пишет Кострома Тудей. Теперь ее общая протяженность превышает 30 километров. Новый участок ведет от исторического центра Галича к сказочному лесу. Местные жители создают его уже больше года. В этом лесу появились избушка Бабы-Яги, домик лешего, огромная печь, меч-кладенец, самовар, летучий корабль и другие объекты по мотивам русских сказок. Кроме того, на маршруте установили указатели и информационные стенды. На них можно увидеть старые фотографии и узнать историю Шокши, одного из бывших центров кожевенного производства на Галической земле. А еще рядом с летучим кораблем поселился новый житель, фигура Водянова. В следующем году эту тропу планируют увеличить еще на 11 километров. Депутаты Госдумы им предложили выдавать продуктовые сертификаты школьникам, которые в учебном году получают бесплатное питание, но уже на летние каникулы, пишет «Известия». В первую очередь речь о ребятах с 5 по 11 классы, которые входят в льготную категорию. А для младших школьников, которых кормят бесплатно независимо от дохода семьи, право на сертификат предлагают определять с учетом нуждаемости. Размер выплаты хотят рассчитывать, исходя из стоимости бесплатного школьного питания в конкретном регионе. Использовать сертификат можно будет только на покупку продуктов из утвержденного списка. По мнению депутатов, поддержка семей, которая получает помощь в течение учебного года, не должна прерываться и в летний период. Учительница математики из Иркутской области выиграла в лотерее 10 миллионов рублей, пишут РИА Новости. И это спустя всего 3 месяца после того, как ей приснился вещий сон о крупной победе. Несмотря на профессию математика, победительница не пыталась вычислять выигрышные комбинации или искать закономерности. Она считает, что заранее рассчитать числа невозможно, а свою победу называет лишь удачным стечением обстоятельств. Полученные деньги она планирует направить на покупку квартиры и улучшение жилищных условий. По ее словам, она еще не до конца осознала произошедшее, и в повседневной жизни после победы ничего не изменилось. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 28 сентября, понедельник. Отмечается День генерального директора. День деловой книги в России. А еще праздник Саке, День добрососедства, День глупых вопросов, День рождения Алексея Акопова, популярного российского радиоведущего, и День рождения Ломбарда. Захотелось мне эти два события поставить где-то рядом.
2: Ну, действительно, в жизни может случиться ситуация, когда необходимо срочно получить определенную денежную сумму. Если нет возможности занятому у друзей, родственников, то на помощь вот может прийти учреждение, которое выдаст необходимое количество денег под залог, ну, какого-либо имущества. Закладывают на самом деле очень разные вещи, не только всевозможные, знаете, там, золотые часы, там, всякие драгоценности. А, например, в истории случалось, что короли и полководцы закладывали все эти ценности ради военных походов. Например, известно, что испанская королева Изабелла закладывала корону, чтобы профинансировать ту самую знаменитую экспедицию Колумба, в результате которой он оказался не в Индии, а в Америке.
1: Вообще, у меня был знакомый, который содержал свой ломбард. И я скажу, что там вещей, конечно, было дичайшее количество действительно интересных. И это не обязательно какие-то ценности, драгоценности, каменья. А люди закладывают абсолютно все, чуть ли не старинные книги.
2: Я тебе хочу сказать, да, абсолютно верно. Редкие коллекционные книги, вина, также коллекционные, произведения искусства, ну, то есть картины, всевозможные статуи, статуэтки, зубные протезы, даже те, которые, ну, в первую очередь, те, которые состоят из драгоценных металлов, ну, то есть, понятно, там, золотые всякие коронки, там, и так далее. А едем далее. 28 сентября. Почему стали праздновать именно сегодня? Да, так вот, именно в этот день, только в 1618 году в Бельгии, в Брюсселе, начало работу первое подобное учреждение — Дом Ломбарди. Ломбарди с большой буквы, потому что это были выходцы из итальянской области Ломбардии. Да, мы знаем, что это сокращенно от Лонгобарди, то есть длиннобородые. Да. Собственно, услугами этого учреждения пользовались многие знатные личности, включая даже членов королевских семей.
1: Ну вот только что про корону рассказывал.
2: Из соседних государств, конечно, европейских. Ну, примечательно, что это заведение функционирует в первозданном виде по сей день. Поэтому, да, вот 28 сентября стала датой проведения ежегодных праздничных мероприятий. Кстати, по поводу дней рождения, сегодня вот вместе со мной, правда, несколько раньше родился великий советский режиссер БДТ, без него не БДТ, конечно, Георгий Товстоногов, родился Феллини, и вы будете удивлены Марчелло Мастроянни.
1: А мне хотелось бы закончить, ну, практически тостом. Пускай у каждого из вас будет столько денег, чтобы вам никогда не пришлось пользоваться услугами этих самых ломбардов.
0: Что это было? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Реклама.
1: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Вене будет плюс 23 градуса. Не кстати, Вена – это единственная в мире столица, где в черте города в промышленных масштабах выращивает виноград. А вот из кранов в домах Вены течет чистейшая родниковая вода. Ее доставляют по двум горным водопроводам напрямую из Альп, без какой-либо химической очистки. Ну и напоследок в Вене выпускается старейшая в мире газета, первый тираж которой вышел в свет еще в далеком 1703 году. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 16 градусов днем и до плюс 8 ночью. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.
3: Кукла Маша, не плачь. Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Умная зарядка.
2: На радио Ваня.
3: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Чихонь и Судак. Мы приглашаем вас в группу Радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке мы загадали рыбу.
4: На картинке подсказки мужчина, нарисованный мужчина. Но он явно с кого-то срисованный. Мужчина, который очень любит заниматься спортом. Тягает всяческие разные тяжелые предметы. Может быть, даже и на даче помогает чем-то. Хотя такое ощущение, что кроме гантелей его руки ничего дальше не держали. Но с другой стороны, такие мужчины обычно занимаются для того, чтобы потом показать себя со сцены. Какие они натренировали себе мышцы, наели какие себе и наоборот...
3: Ягодицы.
4: Да. Ну, в данном конкретном случае, хорошо, что их не видно. Ну, я про ягодицы сейчас.
3: Да, слава
4: Но
3: Богу.
4: Зато все остальное у мужчины, ну, прям вот высшего класса. Вот я прям, когда его увидела, я прям сразу поняла, какую рыбу надо загадывать. Потому что, ну, это же невозможно что-то другое предположить, глядя на это тело.
3: Вот обрати внимание, не жиринки, да? Только чьи-то...
4: Никаких жиров вообще.
3: Только мышцы.
4: И мышцы, причем, очень ярко выделены, да. Обычно еще для того, чтобы это сильнее было видно, такие мужчины намазываются маслом и на сцене поблескивают, а еще и автозагаром они там становятся такие коричневые, блестящий коричневый мужчина.
3: А мне еще нравятся такие, знаешь, такие же перекачанные только женщины.
4: Нравится?
3: Нравится, это что-то невероятное. Я как-то, у меня вот сердце замирает, когда я смотрю на этих красавиц.
4: Мне вот не очень. Мне, кстати, и мужчины...
3: Мне не светит, конечно, никогда такая.
4: Слушай, ну тебе и не надо. Мне вот, кстати, такие мужчины тоже, потому что они в основном такие вот нарциссического типа.
3: Влюблен в себя и пользуется взаимностью. Да.
4: И поэтому ему, кроме вот его штанги, в общем-то, не особо что-то и надо в этой жизни.
3: Конечно.
4: Главное же, да, чтобы им восхищались, и он сам собой тоже восхищался.
3: И женщины, чтобы к его...

0: Там возлагали цветы.
1: Например, это тоже не возбраняется.
0: Почему нет? Да.
1: Итак, друзья, глядя на этого мужчину-красавца, который вот видно же только из барбершопа вывалился. Так вот, глядя на него, мы угадываем рыбу, я напоминаю. А автор одного из правильных ответов отправится на концерт группы «Братья Гримм». Целых 2 билета получит, а концерт состоится 16 октября в клубе «Джаггер». Ну, конечно, при поддержке «Радио Ваня».
2: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали рыбу.
3: А на картинке подсказки мускулистый мужчина. Рисунок мужчины. Мужчина явно собирается на соревнование показать, какое тело он себе накачал.
2: Очень красивая мужчина.
3: Ну, мужчина может быть и красивая, но такие мужчины обычно...
2: Замыкаются на себе, мягко так скажем, да?
3: Просто, спасибо, я просто не знала, как это выразить, чтобы было...
2: И не очень обидно в адрес подобных людей. Хотя, с другой стороны, почему нет? Ну, есть же у них и фанаты, и публика.
3: Человек вообще должен сам себя любить и сам себя принимать. И если этому мужчине для того, чтобы себя принять, нужно выглядеть вот так, то почему бы и нет? Что вы понаписали? Ну, во-первых, да, вот рыбу мы загадали. Ну какая скумбрия, Марианна? Ну, где вот этот мужчина, а где скумбрия?
2: Ну, в смысле, он такой же лоснящийся, как скумбрия.
3: А, жирненькая. Ну, если только да. Тунец, лещ, вот такой вот лещ, рыба-кубик, потому что действительно у мужчины на туловище очень много кубиков. Мойва, ну, видимо, мужчина чистый, только помытый, свежевыбритый. Мускус или мускун?
2: По-моему, есть такая рыба муксун.
3: Муксун, может быть, да. Акула, рыба-меч, бычок. Хорош.
2: Не дай бог тебе встретить такого бычка.
3: Анастасия Квасова считает, что это рыба-капля. Настенька, дорогая, вы когда-нибудь видели рыбу-каплю? Ну, более неприятного существа сыскать на планете, наверное, можно, но где-нибудь в глубинах океана, и, возможно, мы даже такого еще и не видели. В общем, есть у нас тут налим, минтай, лосось, уже вся перечислена.
2: Вся чума, короче.
3: Да, весь ассортимент магазина «Океан» перечислен. Для того, чтобы у мужчины вот так сильно выделялись мускулы, ему нужна сушка перед соревнованиями. Они все на просушке, вот эти вот все мужчины. И дамы тоже, кстати, которые этим занимаются. Самая знаменитая сушеная рыба – это вобла. Тут, наверное, никто спорить не будет. И поэтому правильный ответ сегодня был вобла. Да, а кстати, поздравляем мы.
2: А поздравляем мы Елену Терсенову. Я просто хотел, извините, вперед праву забежать.
3: Да-да.
2: И просто поделиться. Я только недавно узнал в свои 158 лет, что вобла – это родная сестра Латвы.
3: Казалось бы.
2: Вот. Да, госпожа Терсенова. Леночка, мы вас поздравляем, вручаем 2 билета на концерт группы «Братья Гримм». Любимые хиты, новые песни на большом осеннем концерте «Братьев Гримм» 16 октября в клубе «Джаггер». Подробности на jagger.live. 16+.
1: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Никита Гусятник у нас сегодня, 28 сентября. Вот такое в народном календаре обозначилось. Что? Что это означает? Почему гусятник? А потому что к этому времени дикие гуси собирались в стаи и отправлялись на юга, а охотники устраивали последнюю в сезоне охоту на водоплавающую птицу. В деревнях начинали массовый забой гусей, птица к этому времени вес набирала, и пора бы ее уже в морозилку убирать. Ну и второе название праздника – репорез. Связано с уборкой репы, которая была одним из главных овощей на крестьянском столе.
2: Ну, это примерно до 18 века, потому что мы помним, как Петр I еще молодым человеком в конце какого там 17 века приехал из Европы, привез картошку, и начались по всей России картофельные бунты, потому что они к репе привыкли, ну, крестьяне, и говорили, уберите свою картошку, чертовой матери, обратно ее туда, в Европу, и через Атлантический океан этому Христофору Колумбу.
1: Ой, там. Хорошо, что никуда не убрали картошку, потому что это мой любимый овощ, я без нее прям жить не могу. А у меня, например, тетя считает, что пицца без картошки – это вообще не пицца. В этот день также было принято задабривать домового и водяного. А чтобы водяной не чинил бед, отрубали голову гусю, бросали тушку в озеро или реку, а голову оставляли домовому, пожалуйста. Считалось, что такой дар убережет дом от пожаров, а хозяйство от мышей.
2: То есть это судаков и карасей кормили гусями?
1: Вот это просто невероятное что-то.
2: Мы же понимаем, что никакого водяного там не было.
1: Ну, просто на другой стороне сидел, да, сосед и вылавливал гусей.
2: Подлавливал с очком, да.
1: И потом их, значит, это, на базар.
2: Конечно.
1: Хозяйки почивали гостей блюдами из репы. Репу парили, запекали, добавляли в пироги. И, понимаешь, существовало просто поверье. Если съесть на Никиту гусятника ломтик репы, можно навсегда забыть о зубной боли.
2: Это ж какая экономия.
1: Да. А еще в этот день заканчивали уборку вот этого самого корнеплода и делали зимние заготовки, например, рубили капусту. Вот рубить капусту мне очень нравится.
2: Во всех смыслах.
1: Да.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама.
4: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области начала действовать программа дистанционного репетиторства. В России может появиться отечественный электромобиль. На одном российском острове появился гибрид белого и бурого медведей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области запустили проект дистанционной подготовки, который должен стереть разницу между городскими и сельскими школами, пишет московский комсомолец. Программа уже нашла отклик. На курсы записались больше 400 школьников и свыше 100 учителей из 18 районов области. Занятия ведут лучшие педагоги региона, те, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты на экзаменах и олимпиадах. Веб-курсы охватывают все школьные предметы, от математики и физики до истории и обществознания. Обучение построено по гибридной модели. В каждой школе за учениками закреплены наставники. Они помогают разбирать сложные темы, проверяют домашние задания и проводят работу над ошибками. Полностью отечественный электромобиль может появиться в России уже через 2 года, пишут РИА Новости. По словам ученых, у электромобилей есть целый ряд важных преимуществ. Они становятся все более привлекательными для покупателей, главным образом потому, что резко уменьшается цена на аккумулятор. Особое внимание специалисты обращают на то, что все фабрики сейчас ориентированы на производство именно российских аккумуляторов. Но полностью отечественным аккумулятор станет только тогда, когда ключевые материалы будут производиться в России. На российском острове Кунашир заметили необычного медведя, гибрид белого и бурого, пишет газета.ру. По словам экспертов, животное появилось в результате скрещивания 2 видов. И хотя белые и бурые медведи отличаются поведением и рационом, существенных внутривидовых различий между ними нет. Пока что такие гибриды – это большая редкость. Белые медведи редко заходят в места обитания бурых, но из-за глобального потепления это может случаться все чаще. Ученые предполагают, что примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей могут стать массовым явлением.
3: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, не самый подходящий день для шумных компаний. Правильнее будет посвятить время семье.
2: Овны, женщины, если у вас попросят в долг, спокойно, но решительно откажите.
1: Тельцы, мужчины, чтобы все успеть из меню, придется исключить горячительные напитки.
2: Тельцы, женщины, воздержитесь от резких высказываний. Сегодня очень легко спровоцировать ссору.
1: Близнецы, мужчины, хороший денек, чтобы сдвинуть дела с мертвой точки. Вместе с этим у многих появится шанс подзаработать.
2: Близнецы, женщины, вас ждут новые знакомства, которые будут иметь самое приятное продолжение.
1: Раки, мужчины, все, за что вы взялись, надо довести до конца. Сегодня нельзя ограничиваться полумерами.
2: Раки, женщины, в любой спорной ситуации сначала досчитайте до 10 и успокойтесь.
1: Львы, мужчины, у вас просто великолепный день во всех смыслах. Успех ждет на каждом шагу.
2: Львы, женщины, прекрасное время для начала романтических отношений.
1: Девы, мужчины, не сомневайтесь в своих решениях. Ум и природное чутье вас сегодня не подведут.
2: Девы, женщины, постарайтесь воспользоваться энергией космоса в мирных целях.
1: Весы, мужчины, сегодня можно инвестировать, обращаться к влиятельным лицам, начинать большие дела.
2: Весы, женщины, вам не стоит проявлять агрессию и конфликтовать, чтобы ничего не испортить.
1: Скорпионы, мужчины, прекрасный день с точки зрения деловых перспектив, достижения договоренностей любого толка.
2: Скорпионы, женщины, к любым контактам стоит отнестись максимально заинтересованно. Кто-то из этих людей вскоре может вам пригодиться.
1: Стрельцы, мужчины, звезды сулят вам покровительство и помощь со стороны прекрасной половины человечества.
2: Стрельцы, женщины, любые слова и действия нужно продумывать с особой тщательностью.
1: Козероги, мужчины, самыми выигрышными качествами для вас станут сосредоточенность и аккуратность.
2: Козероги, женщины, ваши симпатии добиваются многие, поэтому будьте начеку и не спешите верить на слово.
1: Водолеи, мужчины, вам звезды сулят удачные покупки для уютного быта дома. Домашнего интерьера.
2: Водолеи, женщины, пришло время открыть свою жизнь для всего нового. Не отказывайтесь от предложений и приглашений.
1: Рыбы, мужчины, великолепный день для приобретений ценных именно для вас.
2: Рыбы, женщины, в любви вас ждет абсолютная гармония, поэтому будьте готовы к приятным сюрпризам.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте проверки получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламный службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Звездный час. Звездотека.
1: Netflix выпускает документальный фильм «Шумахер. 1994. Рождение легенды». Лента, которая выйдет в прокат 2 октября, посвящена первому из 7 титулов знаменитого Михаэля Шумахера. С авторами фильма пообщалась супруга спортсмена Карина, сделав исключение для документалистов. Напомним, в декабре 2013 года Шумахер неудачно упал на горнолыжном склоне, ударился головой о камень. Удар был такой силы, что шлем гонщика раскололся. Повреждения, полученные спортсменам, были очень серьезными, и он оказался прикованным к постели на долгие годы, отмечает издание «Коммерсант».
2: Ну, а если вы следите за тем, как Илон Маск меняет наш мир, для вас отличная новость. Вышел первый трейлер документального фильма с лаконичным названием «Маск». Картину снял мастер острых журналистских расследований Алекс Гибни. Судя по анонсу, режиссер не побоялся, во-первых, своей фамилии, а во-вторых, пройтись по самым спорным темам от хаоса в американских госведомствах до вечного вопроса, сколько же на самом деле у миллиардера детей. И, кстати, в фильме затрагивается любопытный нюанс. Маск везде называет себя основателем Тесла, хотя изначально он был лишь главным инвестором. Но, как иронично замечают эксперты в кадре, юридического определения слова «основатель» просто не существует.
1: И еще, поскольку сам миллиардер наотрез отказался давать интервью для этого проекта, режиссер взял сотни часов архивных записей выступлений Маска и с помощью нейросетей создал его виртуального двойника. И этот цифровой Маск озвучивает в кадре исключительно подлинные цитаты бизнесмена. А сам Илон Маск уже назвал фильм «унылой политтехнологической спецоперацией». Мировая премьера в ограниченном прокате состоится 9 октября.
0: Звездотека. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня». Ты опять

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня понедельник, 28 сентября. И так получилось, что очень сложно мне сегодня избежать чтения словословий в свой адрес по случаю дня рождения. Наташа меня поздравляет в Максе. Наш канал здесь так и называется, радио Ваня. Желаю удачи, пусть всегда звучит ваш приятный голос в эфире, в который я просто влюблена. В голос, конечно же, не в эфир.
2: Да и в эфир тоже.
1: Не надо сейчас, давай про меня побольше поговорим. А в выходные ездила в сад, просто гуляла, погода была замечательная. Наташечка, вот если бы вы еще сказали, где вы живете, нам тоже было бы
2: интересно. Алексей бы лично пришел и поздравился бы.
1: Естественно.
2: Да. Мария, а мы были в походе на Асафовых островах. Нас было 55 человек, мы вкусно ели, уютно спали, играли, танцевали, общались. Погода была супер, несмотря на осень, естественно, меня заинтересовало, где же эти самые Асафовые острова. А оказывается, это архипелаг в акватории Горьковского водохранилища на реке Волге, расположенный примерно в 3-4 километрах от города Юрьевца Ивановской области. И образовался он в 50-х годах прошлого века при создании водохранилища на месте существовавшей здесь ранее возвышенности Асафовых гор. Вот такая вот ликбез такой вот у меня прошлась я. 55 человек на островах. Вот это веселуха.
1: Елизавета Перовская. Сегодня утром опаздываю на работу. Быстрее сажусь на велик, кручу педали, а они-то как-то так быстро проскакивают. Вел не едет. Короче, я с него свалилась. Оказывается, цепь слетела. Так и катила его до работы на починку. Лизонька, уверен, что вы человек серьезный.
2: Спортивный.
1: Волевой. Поэтому, в общем, небольшая беда, в конце
2: концов. Пускай это будет самая большая неприятность, да, за вообще в вашей жизни.
1: Согласен.
2: А Михаил Водопьянов. У каждого кота, пишет Михаил, должен быть друг и его родственники. Это вот Михаил по поводу чего нам такое написал. Фотографию прислал. Там, значит, три белых кота смотрят на серого. И Михаил спрашивает, угадайте, как их зовут. Я вот предположила, что это Д'Артаньян и три мушкетера. Ну, потому что, да, Атос, Портос и Арамис. Но три белых кота сразу же в одном кадре. Для меня это вообще очень удивительно. Давненько такого не видела.
1: Привет из Костромы от Валерия. Мы в выходные убирали последний урожай. Еще в нашей семье появился кот. Мы назвали его Кузя, между прочим, так же, как у тебя.
2: Угу.
1: Кто же Кузьма? Он приходил к нам, мы его подкармливали, но поймать все никак не получалось. Диковат, знаете ли. А вчера получилось. Мы его сразу, хоба, и в ветклинику повезли на опыты. Так как кота надо спасать. Всем хороших друзей.
2: Да, но у меня Кузьма превратился в Кузьмича. Вот, кто был с нами ранее, знает, что до этого у меня еще были два кота.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: Мам, а почему у нас все коты сразу деды?
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как выходные ваши прошли, ну и, соответственно, вы рассказываете, мы читаем еще чуть-чуть ваших сообщений, прежде чем огласить имя победителя и обладателя фирменной сумки «Шоппер» от радио Ваня. Очень много сообщений с поздравлениями с днем рождения. Спасибо большое, Алексей, поздравляю тебя. Тут все дифирамбы тебе поют, это просто невероятно.
2: А я сейчас зачитаю.
1: Да. Значит, сообщение от Екатерины. Привет из Гагарина. Отвезла ребенка в школу, вымыла машину, дома полы вымыла, 8:20, а сил уже нет. Всем хорошего дня. Супругу привет. Он покоряет километры дорог. Алексей, с днем рождения, это уже тебе.
2: Я помогаю по-прежнему вам, уважаемые друзья, поздравлять меня с днем рождения. Вот еще одно от Ольги Потехиной, рожденные 28 сентября. Это справедливые, доброжелательные и очень тактичные люди. Они умеют видеть ситуацию с разных сторон и стараются никого не обидеть несправедливым словом или поступком. При этом они знают себе цены и умеют отстаивать важные для себя вещи: гармонии, любви, уважения и внутренней уверенности. Вам, мне в смысле, пусть все важные решения приводят к лучшему, а рядом будут искренние и надежные люди. Оленька, спасибо огромное. Не могу сказать, что абсолютно все характеристики, изложенные вами, касаются лично меня, но я стараюсь, так сказать, не промахиваться лицом мимо грязи, как вы понимаете.
1: Эльвира, доброе утро из Башкирии, город Октябрьский. В выходные работала. Передаю привет коллегам пекарни Булки Хаус. Большой привет. Сейчас мы все тоже на работе.
2: Ольга Павловна Верещагина, доброе утро. Привет детскому саду Светлячок, поселка Светлого Оренбургской области. С прошедшим профессиональным праздником, здоровья и достойных зарплат. Ваша заведующая.
1: Ну, так от заведующей, наверное, там зависит, как там девчонки-то получат прибавочку.
2: Ну, я думаю, что такую, если, да, Ольга Павловна тонкий политик, психолог и дипломат, то в РАНО она всяко договорится.
1: Привет из Челябинска шлет нам Лиза, а мы на картошке, собираем ее вовсю, и привет передаю Ирине, Надежде, Илье. Всем хорошего дня. Вот, видишь, люди картофан собирают.
2: А Светлана Макроусова, доброе утро. Две девчонки, Веста и Светлана, из Тольятти, едут из Уфы и шлют всем огромный привет!
1: Ну и привет из Выборга от Ксении. Вчера у младшего был день рождения, ему уже 10 лет, время просто летит. Всем легкой рабочей недели. Ну, а поздравить мы сегодня хотим Виктора Мамонова. Мне кажется, таких жирных выходных, ну, вряд ли у кого-то было. Там Витька и за грибами пошел, но нашел их только в сетевом магазине в виде вешенок, потому что в лесу они от него попрятались. И под дождь попал, и маму пришлось в травматологию вести, потому что игра с внуком пошла не по плану, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, пишет Виктор. Ну, и еще добавляет, что яблоки собирал и шашлык жарил. И папе еще с машиной помог. Ну, как Витя, не подарите шопер.
2: Вот. Невероятный человек, конечно. Да, Вить, спасибо огромное. Как всегда, блистательный рассказ. Это в нашем канале в Максе. Всем огромное спасибо, ребятки. Было ужасно приятно читать и озвучивать ваши поздравления в мой адрес.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме стартовали соревнования «Школа безопасности». В Госдуме напомнили о льготах для учителей в этом году. Россияне стали чаще интересоваться ремонтом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартовали городские соревнования «Школа безопасности», пишет московский комсомолец. В них участвует около 150 школьников от 13 до 17 лет. Юные спасатели проходят испытания в трех дисциплинах. Противопожарная эстафета, силовые упражнения, поисково-спасательные работы и полоса препятствий. Отдельно жюри оценивает командный дух по видеопрезентации, которую участники подготовили заранее. В ходе соревнований школьники показывают, как тушат пожар, оказывают первую помощь и спасают пострадавших, а еще соревнуются в ориентировании на местности. Итоги соревнований подведут в конце сентября, а победитель представит Кострому на областном этапе. Учителям в этом году положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, пишет газета.ру. А сельским педагогам еще и компенсация коммунальных расходов. За классное руководство или кураторство в государственных школах, колледжах и техникумах выплата 10 тысяч рублей в месяц, если населенный пункт меньше 100 тысяч человек, а если больше, то 5000. Также, если взять два класса или две группы, то эта сумма удваивается. Если же педагог живет и работает в селе, рабочем поселке или поселке городского типа, ему положена компенсация 1200 рублей в месяц. Кроме того, учителям гарантировано сокращенное рабочее время и удлиненный оплачиваемый отпуск. Интерес к строительству и перепланировке в России заметно вырос, пишет газета.ру. С мая по июль количество просмотров видео на эту тему увеличились на 39% по сравнению с прошлым годом, с 33 до 46 миллионов. Самая заметная динамика пришлась на июль. Просмотры строительного контента подскочили на 52%, а продажи стройматериалов на 27%. В целом за 3 месяца продажи стройматериалов выросли на 19%, а строительного оборудования в 1.5 раза. Среди городов в лидерах Казань. Там продажи стройматериалов выросли на 33%, а оборудование почти в 2.5 раза. В Краснодаре и Воронеже рост составил 19%, в Москве 18%, а в Екатеринбурге 8%. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации. И радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

солнышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная, 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная, 9.
1: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области для студенток с детьми ввели дополнительные меры поддержки. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы по содержанию питомцев. Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области для студенток с детьми ввели дополнительные меры поддержки, пишет московский комсомолец. Тем, кто учится в вузах, положена единовременная сумма 300 тысяч рублей, а для студенток колледжей предусмотрена другая поддержка по 25 тысяч рублей раз в квартал на протяжении всего обучения. Но помощь не ограничивается деньгами. В этом году планируют отремонтировать две квартиры в общежитии номер 3 КГУ. А еще скоро откроется клуб для беременных «Жду чудо». Там молодые мамы до 23 лет смогут получить консультации психологов и педиатров. Занятия будут проходить каждую неделю в течение 3 месяцев. К слову, в Костромском госуниверситете сейчас около 100 студенческих семей. В 30 из них оба супруга продолжают учебу. В России предложили ввести социальный налоговый вычет на расходы по лечению, вакцинации и содержанию домашних животных, пишет «Известия». По словам депутатов, мера может стать стимулом для граждан, которые хотят взять животных из приютов, но опасаются высоких затрат на ветеринарные услуги. Они предложили установить лимит расходов для получения вычета в размере 50 тысяч рублей в год на одного питомца с возможностью вернуть до 6,5 тысяч. Для владельцев животных, взятых из приютов или системы отлова, депутаты предлагают увеличить лимит до 80 тысяч. Оформлять вычет, по их словам, можно будет через налоговую декларацию или в упрощенном порядке при передаче данных ветеринарным клиникам. В следующем году сразу 6 месяцев окажутся самыми выгодными для отпуска с финансовой точки зрения, пишет «Известия». По словам экспертов, все дело в том, что месяцев с 23 рабочими днями не будет вовсе, зато сразу в нескольких периодах зафиксирована максимальная планка в 22 дня. Тем самым они советуют, если вы хотите отдохнуть и не потерять в деньгах, стоит присмотреться к марту, апрелю, июлю, августу, сентябрю и декабрю. Это особенно важно для тех, кто получает фиксированный оклад. Тут считают не только отпускные, но и зарплату за дни, которые вы фактически отработаете до или после отдыха. А вот январь, февраль и май, уточняют они, наименее удачные месяцы для отпуска. Из-за праздников и выходных там мало рабочих дней. В январе всего 15, а в феврале и мае по 19. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Любовь зарядила дожди-пистолеты. «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
5: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
6: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой!
8: 770908.
9: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно, что нового появилось на известной туристической тропе. В Госдуме предложили выдавать школьникам продуктовые сертификаты на лето. Учительница выиграла в лотерею 10 миллионов рублей после вещего сна. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Известная туристическая тропа Гальческое Заозерье стала длиннее еще на 3,5 километра, пишет Кострома Тудей. Теперь ее общая протяженность превышает 30 километров. Новый участок ведет от исторического центра Галича к сказочному лесу. Местные жители создают его уже больше года. В этом лесу появились избушка Бабы Яги, домик лешего, огромная печь, меч-кладенец, самовар, летучий корабль и другие объекты по мотивам русских сказок. Кроме того, на маршруте установили указатели и информационные стенды. На них можно увидеть старые фотографии и узнать историю Шокши, одного из бывших центров кожевенного производства на Галической земле. А еще рядом с летучим кораблем поселился новый житель, фигура Водянова. В следующем году эту тропу планируют увеличить еще на 11 километров. Депутаты Госдумы им предложили выдавать продуктовые сертификаты школьникам, которые в учебном году получают бесплатное питание, но уже на летние каникулы, пишет «Известия». В первую очередь речь о ребятах с 5 по 11 классы, которые входят в льготную категорию. А для младших школьников, которых кормят бесплатно независимо от дохода семьи, право на сертификат предлагают определять с учетом нуждаемости. Размер выплаты хотят рассчитывать, исходя из стоимости бесплатного школьного питания в конкретном регионе. Использовать сертификат можно будет только на покупку продуктов из утвержденного списка. По мнению депутатов, поддержка семей, которые получают помощь в течение учебного года, не должна прерываться и в летний период. Учительница математики из Иркутской области выиграла в лотерее 10 миллионов рублей, пишут РИА Новости. И это спустя всего 3 месяца после того, как ей приснился вещий сон о крупной победе. Несмотря на профессию математика, победительница не пыталась вычислять выигрышные комбинации или искать закономерности. Она считает, что заранее рассчитать числа невозможно, а свою победу называет лишь удачным стечением обстоятельств. Полученные деньги она планирует направить на покупку квартиры и улучшение жилищных условий. По ее словам, она еще не до конца осознала произошедшее, и в повседневной жизни после победы ничего не изменилось. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: Ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49 42 42 15 15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
3: Алло!
2: Ваня! Радио Ваня!

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
1: Реклама.
5: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области начала действовать программа дистанционного репетиторства. В России может появиться отечественный электромобиль. На одном российском острове появился гибрид белого и бурого медведей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области запустили проект дистанционной подготовки, который должен стереть разницу между городскими и сельскими школами, пишет московский комсомолец. Программа уже нашла отклик. На курсы записались больше 400 школьников и свыше 100 учителей из 18 районов области. Занятия ведут лучшие педагоги региона, те, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты на экзаменах и олимпиадах. Веб-курсы охватывают все школьные предметы, от математики и физики до истории и обществознания. Обучение построено по гибридной модели. В каждой школе за учениками закреплены наставники. Они помогают разбирать сложные темы, проверяют домашние задания и проводят работу над ошибками. Полностью отечественный электромобиль может появиться в России уже через 2 года, пишут РИА Новости. По словам ученых, у электромобилей есть целый ряд важных преимуществ. Они становятся все более привлекательными для покупателей, главным образом потому, что резко уменьшается цена на аккумулятор. Особое внимание специалисты обращают на то, что все фабрики сейчас ориентированы на производство именно российских аккумуляторов. Но полностью отечественным аккумулятор станет только тогда, когда ключевые материалы будут производиться в России. На российском острове Кунашир заметили необычного медведя, гибрид белого и бурого, пишет газета.ру. По словам экспертов, животное появилось в результате скрещивания 2 видов. И хотя белые и бурые медведи отличаются поведением и рационом, существенных внутривидовых различий между ними нет. Пока что такие гибриды – это большая редкость. Белые медведи редко заходят в места обитания бурых, но из-за глобального потепления это может случаться все чаще. Ученые предполагают, что примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей могут стать массовым явлением.
3: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Осень на Радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Наверное, это мой рай.
4: Искать его отражение.
2: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме стартовали соревнования «Школа безопасности». В Госдуме напомнили о льготах для учителей в этом году. Россияне стали чаще интересоваться ремонтом. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стартовали городские соревнования «Школа безопасности», пишет московский комсомолец. В них участвует около 150 школьников от 13 до 17 лет. Юные спасатели проходят испытания в трех дисциплинах. Противопожарная эстафета, силовые упражнения, поисково-спасательные работы и полоса препятствий. Отдельно жюри оценивает командный дух по видеопрезентации, которую участники подготовили заранее. В ходе соревнований школьники показывают, как тушат пожар, оказывают первую помощь и спасают пострадавших, а еще соревнуются в ориентировании на местности. Итоги соревнований подведут в конце сентября, а победитель представит Кострому на областном этапе. Учителям в этом году положены федеральные доплаты, трудовые гарантии и программы поддержки, пишет газета.ру. А сельским педагогам еще и компенсация коммунальных расходов. За классное руководство или кураторство в государственных школах, колледжах и техникумах выплата 10 тысяч рублей в месяц, если населенный пункт меньше 100 тысяч человек, а если больше, то 5000. Также, если взять два класса или две группы, то эта сумма удваивается. Если же педагог живет и работает в селе, рабочем поселке или поселке городского типа, ему положена компенсация 1200 рублей в месяц. Кроме того, учителям гарантированы сокращенное рабочее время и удлиненный оплачиваемый отпуск. Интерес к строительству и перепланировке в России заметно вырос, пишет газета.ру. С мая по июль количество просмотров видео на эту тему увеличились на 39% по сравнению с прошлым годом, с 33 до 46 миллионов. Самая заметная динамика пришлась на июль. Просмотры строительного контента подскочили на 52%, а продажи стройматериалов на 27%. В целом, за три месяца продажи стройматериалов выросли на 19%, а строительного оборудования в полтора раза. Среди городов в лидерах Казань. Там продажи стройматериалов выросли на 33%, а оборудование почти в 2,5 раза. В Краснодаре и Воронеже рост составил 19%, в Москве 18%, а в Екатеринбурге 8%. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: фильм.
1: Горячий пламенный привет всем, кто слушает радио Ваня. Меня зовут Андрей Шмурай. Новая трудовая неделя наступила. Солнечный денек сегодня в Санкт-Петербурге. 28 сентября, понедельник. Друзья, предлагаю вернуться к нашей исторической игре под названием «Угадай фильм». Исторической, конечно же, в том плане, что у нее достаточно продолжительная история. А правила ничуть не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, наберите наш телефон. Телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас отличная российская кинокомедия, поставленная по мотивам известных произведений Василия Макарыча Шукшина. Кстати, в качестве подсказки скажу, что вот своих героев он называл, как мне кажется, весьма одним точным словом – чудики. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Полная бестолочь, блин. Ну полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну вот ты дед, полный, ты что-нибудь понимаешь?
3: А?
2: Я говорю, ты понимаешь, что это товарищ молотит?
3: Слушай, это серьезно.
2: Да, серьезно. А я ничего понять не могу. Ну ничего не могу понять.
4: Успокойся, зачем же нервничать?
2: Ну? А зачем же чепуху-то молотить?
4: Вы даже не вошли в суть дела, уже чепуха. Да почему же? Когда же мы научимся рассуждать-то логически?
2: Ну и сами.
4: Раз не понял, значит чепуха. Бред. Великолепная логика. Сколько же мы так отмахиваться-то будем?
1: Если вспомнили название этой картины, звоните, друзья, 325-696, код города 812. Всем пожелаю удачи, жду с нетерпением ваших звонков, а победителю подарим фирменный шопер от Радио Ваня. Еще раз удачи.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Ваня.

0: реклама.
1: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: фильм.
1: Итак, друзья мои, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Есть у нас телефонный звоночек. Дозвонилась к нам сегодня Ирина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина. Откуда дозвонились к нам? Рассказывайте.
2: Ну, вообще, я нахожусь в дороге, а так проживаю в городе Москва, а сейчас в данный момент нахожусь в городе Иваново.
1: Ой, отлично. И прям в Москве слушаете радио Ваня?
2: Мы сейчас в дороге, поэтому ваше радио слушаем в дороге.
1: Я понимаю. А как до дома вы бываете?
2: Конечно, слушаем любимое радио. Очень популярное для нашей семьи, веселые песни. Всегда готовы его слушать.
1: Вот это именно я хотел услышать. Напросился, как всегда, на комплимент. Ирина, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Полная бестолочь, блин. Ну, полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну, вот ты дед. Полный, ты что-нибудь понимаешь?
4: А?
3: Я говорю, ты понимаешь, что это товарищ молотит?
4: Слушай, это серьезно.
3: Да, серьезно. А я ничего понять не могу. Ну, ничего не могу понять.
5: Не успокойтесь. Зачем же нервничать?
3: Ну? А зачем же чепуху-то молоть?
5: Вы даже не вошли в суть дела, уже чепуха. Да почему же? Когда же мы научимся рассуждать-то логически?
3: Ну, а вы сами-то.
5: Раз не понял, значит, чепуха. Бред. Великолепная логика. Сколько же мы так отмахиваться-то будем?
1: Итак, расскажите нам, как же называется этот фильм?
2: «Елки-палки».
0: Угадал!
1: «Елки-палки», сказал Иосиф Сталин, когда впервые увидел «Лесоповал». Это из другого фильма. Тоже замечательного, кстати. Ну, что, про что эта картина «Елки-палки», помните?
2: Конечно, недавно ее пересматривали. Это про изобретателя. В главной роли там снимается Никоненко.
1: Ой, ваш арбатский парень, Сергей Никоненко, да.
2: Да, 1988 года фильм про изобретателя, очень такой интересный, специфический, чудной мужчина был. И как раз и Стигнеевым этот, как раз сюжет фильма с Стигнеевым, где они там активно общаются друг с другом.
1: Да, да. Но действительно был самый настоящий чудик, изобретал велосипед, вечный двигатель и годами просто сочинял вот этот вот философский трактат о государстве, из которого герой Евгений Александрович Евстигнеев ничего понять-то и не мог. Да и вообще нормальный человек мог ли вообще на самом деле понять, о чем там идет речь. Это нецелесообразно, он еще любил повторять, герой Сергея Никоненко. Ой, Ирина, рад, что вы дозвонились. Вам в подарок фирменный шопер от радио Ваня. Посылочка уже практически вылетела в Москву. Так что ждите, непременно получите. Можете поприветствовать, кого хотите.
2: Да, хочу передать всем друзьям, всем знакомым. Мы, кстати, хотели еще поздравить мою подругу Ольгу Бабушеву. У нее было день рождения, юбилей, 50 лет. Поэтому от всего сердца, пользуясь таким случаем, поздравляю с днем рождения. Желаю всего самого доброго, светлого и мирного неба нам над головой. Спасибо.
1: Спасибо огромное, Ирина. С удовольствием присоединяемся. Ольгу с замечательным юбилеем. Хорошего дня и счастливого пути.
2: Спасибо огромное.
1: Всего доброго.
2: Будем слушать всегда.
1: Спасибо.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Забавный праздник отмечался накануне. День дружбана. Наверное, немногие могут похвастаться наличием такого друга, который при словах «мне плохо» ответит «ты где? Я еду». Аристотель, древнегреческий философ, сказал, что дружба – это одна душа, живущая в разных телах. Сегодня в нашем хит-параде интересные факты о мужской дружбе. К дню дружбана.
0: Пятое место.
1: Классическим примером мужской дружбы считаются отношения главных героев в романе Александра Дюма. Догадались? Да, три мушкетера.
0: Четвертое место.
1: Если вы не знали, друзья, мужская дружба более долговечна, нежели женская.
0: Третье место.
1: А еще мужчины легче прощают обиды и реже отказываются продолжать отношения, чем женщины.
0: Второе место.
1: Вот этот факт меня лично совсем не удивляет. Часто причиной прекращения дружбы между мужчинами служит, да, женщина.
0: Первое место.
1: В Восточной Азии друзья могут держать друг друга за руки, что расценивается как духовная близость и доверие. А совсем не то, что многие могут подумать.
0: Великолепная пятерка. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области для студенток с детьми ввели дополнительные меры поддержки. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы по содержанию питомцев. Эксперты назвали самые выгодные месяцы для отпуска в следующем году. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области для студенток с детьми ввели дополнительные меры поддержки, пишет «Московский комсомолец». Тем, кто учится в вузах, положена единовременная сумма 300 тысяч рублей. А для студенток колледжей предусмотрена другая поддержка по 25 тысяч рублей раз в квартал на протяжении всего обучения. Но помощь не ограничивается деньгами. В этом году планируют отремонтировать две квартиры в общежитии номер 3 КГУ. А еще скоро откроется клуб для беременных «Жду чудо». Там молодые мамы до 23 лет смогут получить консультации психологов и педиатров. Занятия будут проходить каждую неделю в течение 3 месяцев. К слову, в Костромском госуниверситете сейчас около 100 студенческих семей. В 30 из них оба супруга продолжают учебу. В России предложили ввести социальный налоговый вычет на расходы по лечению, вакцинации и содержанию домашних животных, пишет «Известия». По словам депутатов, мера может стать стимулом для граждан, которые хотят взять животных из приютов, но опасаются высоких затрат на ветеринарные услуги. Они предложили установить лимит расходов для получения вычета в размере 50 тысяч рублей в год на одного питомца с возможностью вернуть до 6,5 тысяч. Для владельцев животных, взятых из приютов или системы отлова, депутаты предлагают увеличить лимит до 80 тысяч. Оформлять вычет, по их словам, можно будет через налоговую декларацию или в упрощенном порядке при передаче данных ветеринарным клиникам. В следующем году сразу 6 месяцев окажутся самыми выгодными для отпуска с финансовой точки зрения, пишет «Известия». По словам экспертов, все дело в том, что месяцев с 23 рабочими днями не будет вовсе, зато сразу в нескольких периодах зафиксирована максимальная планка в 22 дня. Тем самым они советуют, если вы хотите отдохнуть и не потерять в деньгах, стоит присмотреться к марту, апрелю, июлю, августу, сентябрю и декабрю. Это особенно важно для тех, кто получает фиксированный оклад. Тут считают не только отпускные, но и зарплату за дни, которые вы фактически отработаете до или после отдыха. А вот январь, февраль и май, уточняют они, наименее удачные месяцы для отпуска. Из-за праздников и выходных там мало рабочих дней. В январе всего 15, а в феврале и мае по 19. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Твой. Этой осенью.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Недавно совершенно случайно наткнулся на эту картину и не мог оторваться, посмотрел опять же до конца. Фильм называется «Меняющие реальность». Он увидел свет в 2011 году. Сегодня предлагаю его посмотреть, а кому-то пересмотреть. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон и Эмили Блант. Кстати, это экранизация известного рассказа писателя Филиппа Дика, который, если мне не изменяет память, называется «Команда корректировки». Понимаете, о чем идет речь? Да, кто-то нами по-прежнему управляет. Мэтт Дэймон играет популярного политика, который знакомится совершенно случайно с одной девушкой, и между ними вспыхивает искра. Но оказывается, по мнению каких-то там людей, эта встреча не была предусмотрена в жизни главного героя. И ему придется приложить немало усилий, чтобы это опровергнуть. Но, как вы понимаете, победит, конечно же, любовь. Кино на вечер. Меняющие реальность. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Давненько не говорили о паранормальном. Если этот парень не врет, то он стал 15-м человеком, который повстречался в этом году со знаменитым чудовищем Лох-Несс. Мужчина шел на яхте по озеру, когда примерно в 100 метрах от него из воды показалось нечто похожее на огромную крокодилью голову. Однако вряд ли можно всерьез уверять, будто в Лох-Нессе обитают крокодилы. Так что наш герой уверен, что, конечно же, он повстречался с Несси. Хорошо еще, что эта голова не причинила мужчине вреда, и он благополучно добрался до берега. Но, увы, как это всегда бывает, друзья мои. Рассказчик не смог предоставить никаких доказательств, потому что, по его словам, он просто растерялся и не успел сфотографировать чудище. Как же так? Мужчина добавил, что даже на осознание того, что именно он увидел, ему потребовалось несколько минут. Я бы тоже, наверное, испытал, как говорится, шок и трепет. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно, что нового появилось на известной туристической тропе. В Госдуме предложили выдавать школьникам продуктовые сертификаты на лето. Учительница выиграла в лотерею 10 миллионов рублей после вещего сна. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Известная туристическая тропа Гальческое Заозерье стала длиннее еще на 3,5 километра, пишет Кострома Тудей. Теперь ее общая протяженность превышает 30 километров. Новый участок ведет от исторического центра Галича к сказочному лесу. Местные жители создают его уже больше года. В этом лесу появились избушка Бабы-Яги, домик лешего, огромная печь, меч-кладенец, самовар, летучий корабль и другие объекты по мотивам русских сказок. Кроме того, на маршруте установили указатели и информационные стенды. На них можно увидеть старые фотографии и узнать историю Шокши, одного из бывших центров кожевенного производства на Галической земле. А еще рядом с летучим кораблем поселился новый житель, фигура Водянова. В следующем году эту тропу планируют увеличить еще на 11 километров. Депутаты Госдумы предложили выдавать продуктовые сертификаты школьникам, которые в учебном году получают бесплатное питание, но уже на летние каникулы, пишет «Известия». В первую очередь речь о ребятах с 5 по 11 классы, которые входят в льготную категорию. А для младших школьников, которых кормят бесплатно независимо от дохода семьи, право на сертификат предлагают определять с учетом нуждаемости. Размер выплаты хотят рассчитывать, исходя из стоимости бесплатного школьного питания в конкретном регионе. Использовать сертификат можно будет только на покупку продуктов из утвержденного списка. По мнению депутатов, поддержка семей, которая получает помощь в течение учебного года, не должна прерываться и в летний период. Учительница математики из Иркутской области выиграла в лотерее 10 миллионов рублей, пишут РИА Новости. И это спустя всего 3 месяца после того, как ей приснился вещий сон о крупной победе. Несмотря на профессию математика, победительница не пыталась вычислять выигрышные комбинации или искать закономерности. Она считает, что заранее рассчитать числа невозможно, а свою победу называет лишь удачным стечением обстоятельств. Полученные деньги она планирует направить на покупку квартиры и улучшение жилищных условий. По ее словам, она еще не до конца осознала произошедшее, и в повседневной жизни после победы ничего не изменилось. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: вкуса. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья! Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
5: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
6: Окна, двери, потолки, Росстрой!
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Алло!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Полина Гагарина поделилась с подписчиками новым видео из домашнего спортзала. На кадрах, снятых на фоне панорамных окон, певица работает с гирей. Волосы звезды собраны хвост, а ее спортивный образ дополняют черный топ и высокие шорты, в тон подчеркивающие подтянутую фигуру. Артистка подняла серый снаряд над головой и сопроводила ролик ироничной подписью «Моя новая любовь. Гиря». «У меня пока 6 килограммов», — написала Полина, отметив, что пока только начинает осваивать силовые тренировки. Для певицы подобное увлечение выглядит символично, ведь ее фигура годами остается предметом обсуждения. Когда-то артистка набрала около 30 килограммов во время беременности, а затем серьезно изменила образ жизни и похудела. После этого поклонники, наоборот, начали упрекать артистку в чрезмерной худобе. «Да, на них не угодишь». Судя по новому ролику, к привычке обычным кардионагрузкам певица теперь добавила и работу с отягощениями. Стройная талия и заметный рельеф пресса, который она демонстрирует в кадре, подтверждает, что регулярные тренировки давно стали частью ее образа жизни. Девушки, берите пример.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певец Денис Клявер в беседе поделился подробностями создания песни «Солнце и сердце», записанной совместно со Стасом Костюшкиным, а также прокомментировал использование технологий искусственного интеллекта. По словам Дениса, композиция была написана в творческом сотрудничестве со Стасом. «Мы загорелись в моменте, я написал куплет и музыку, а он дописал. Потом мы тут же придумали эти рилсы». Он также выразил уверенность в пользе такого подхода. Чем больше песен звучит в исполнении разных артистов, тем интереснее и популярнее они становятся, сказал Клявер. Артист подчеркнул важность визуальной составляющей для телеканалов и отметил, что обсуждает с режиссером возможность снять полноценный клип. Отвечая на вопрос, почему в другом клипе «Не плачь, Анастасия» вместо актрисы был использован искусственный интеллект, Клявер пояснил, что команда искала подходящую героиню, но решила попробовать поэкспериментировать с ИИ-технологиями. Певец отметил, что зрители пока неоднозначно воспринимают эти технологии. Кому-то нравится, кого-то это отталкивает. Клявер подчеркнул, что искусственный интеллект – крутой инструмент, но призвал не передавать ему полный контроль над творческим процессом. Вот это правильно. А что касаемо клипа, конечно, нужно хотя бы один раз увидеть, чтобы составить свое собственное мнение. Давайте так и поступим.
0: Звездный час. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
4: Центр инфекционных заболеваний.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области начала действовать программа дистанционного репетиторства. В России может появиться отечественный электромобиль. На одном российском острове появился гибрид белого и бурого медведей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области запустили проект дистанционной подготовки, который должен стереть разницу между городскими и сельскими школами, пишет московский комсомолец. Программа уже нашла отклик. На курсы записались больше 400 школьников и свыше 100 учителей из 18 районов области. Занятия ведут лучшие педагоги региона, те, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты на экзаменах и олимпиадах. Веб-курсы охватывают все школьные предметы, от математики и физики до истории и обществознания. Обучение построено по гибридной модели. В каждой школе за учениками закреплены наставники. Они помогают разбирать сложные темы, проверяют домашние задания и проводят работу над ошибками. Полностью отечественный электромобиль может появиться в России уже через 2 года, пишут РИА Новости. По словам ученых, у электромобилей есть целый ряд важных преимуществ. Они становятся все более привлекательными для покупателей, главным образом потому, что резко уменьшается цена на аккумулятор. Особое внимание специалисты обращают на то, что все фабрики сейчас ориентированы на производство именно российских аккумуляторов. Но полностью отечественным аккумулятор станет только тогда, когда ключевые материалы будут производиться в России. На российском острове Кунашир заметили необычного медведя, гибрид белого и бурого, пишет газета.ру. По словам экспертов, животное появилось в результате скрещивания 2 видов. И хотя белые и бурые медведи отличаются поведением и рационом, существенных внутривидовых различий между ними нет. Пока что такие гибриды – это большая редкость. Белые медведи редко заходят в места обитания бурых, но из-за глобального потепления это может случаться все чаще. Ученые предполагают, что примерно через 50 лет гибриды белого и бурого медведей могут стать массовым явлением.
3: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.
4: Сильная воля.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
5: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Забавный праздник отмечался накануне. День дружбана. Наверное, немногие могут похвастаться наличием такого друга, который при словах «мне плохо» ответит «ты где? Я еду». Аристотель, древнегреческий философ, сказал, что дружба – это одна душа, живущая в разных телах. Сегодня в нашем хит-параде интересные факты о мужской дружбе. К дню дружбана.
0: Пятое место.
1: Классическим примером мужской дружбы считаются отношения главных героев в романе Александра Дюма. Догадались? Да, три мушкетера.
0: Четвертое место.
1: Если вы не знали, друзья, мужская дружба более долговечна, нежели женская.
0: Третье место.
1: А еще мужчины легче прощают обиды и реже отказываются продолжать отношения, чем женщины.
0: Второе место.
1: Вот этот факт меня лично совсем не удивляет. Часто причиной прекращения дружбы между мужчинами служит, да, женщина.
0: Первое место.
1: В Восточной Азии друзья могут держать друг друга за руки, что расценивается как духовная близость и доверие. А совсем не то, что многие могут подумать.
0: Великолепная пятерка. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья! Жительницы Гонконга, 70-летняя Ли и 60-летняя Джейн целых 20 лет были близкими подругами и всем делились. Я не случайно заостряю ваше внимание на возрасте. Вот только понравившегося мужчину приятельницы делить не пожелали. Когда в жизни Ли появился Цюань, которому, к слову сказать, 80, она вскоре с неудовольствием узнала, что ее подруга Джейн тоже с ним встречается. Ли, как могло показаться, отступила, и Джейн вышла за кавалера замуж. Но любовный треугольник не распался. Вскоре жена заподозрила, что муж продолжает отношения с бывшей пассией. Начался конфликт, скандалы, оскорбления, даже обращение в суд за запретом на приближение. Приятельниц пытались помирить. Пригласили их на местное телешоу, но и там все закончилось, слава богу, только словесной перепалкой. Что же до главного героя, то есть вот этого самого Цюаня, то он заявил, что, женившись, никогда не изменял супруге. Впрочем, мужчина добавил, что пришел к выводу, Джейн-то, оказывается, заманила его в брачные отношения. И все, о чем мечтает этот 80-летний бедолага, это развестись и спокойно жить дальше, не вспоминая ни об одной из подруг. Ну что ж, 80, может быть, действительно пора уже и на покой. Друзья мои, но напоследок, все равно, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
5: Центр инфекционных заболеваний.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
9: Ближе. И роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Среднемесячная начисленная зарплата в России по итогам 2026 года составит 112 тысяч рублей. Российские старшеклассники в скором времени получат единое государственное пособие по ряду дисциплин. Более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Среднемесячная начисленная зарплата в России по итогам 2026 года составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минэкономразвития. Речь идет о зарплате работников организаций до вычета налогов. Показатель включает премии и бонусы, а также учитывает доходы всех сотрудников, в том числе получающих сверхвысокие зарплаты. В 2025 году средняя номинальная зарплата в России составила около 101 800 рублей в месяц. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2027 средняя зарплата вырастет почти до 120 000 рублей. Российские старшеклассники в скором времени получат единое государственное пособие по ряду дисциплин. Как заявила замглавы Министерства просвещения Ольга Колударова, к началу сентября 2027 года планируется выпустить учебные комплекты для учащихся 10-11 классов, охватывающие русский язык, литературу и блок естественных наук, пишет РИА Новости. Выступая на площадке Национального центра «Россия» в рамках заседания литературного клуба, представитель ведомства отметила, что активная работа над материалами ведется в тесном сотрудничестве с их авторами, а первые закупки для образовательных учреждений начнутся уже предстоящей весной. Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал полный переход всех школ страны на единое государственное пособие по всем предметам. И в завершении выпуска. Более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. 54% тех, кто соглашается на дополнительные часы работы, делают это ради увеличения дохода. Каждый пятый готов задерживаться из-за интереса к проектам или ради карьерного продвижения. Еще 18% опрошенных не успевают выполнить свои задачи в течение рабочего дня, а 12% соглашаются на переработки из-за страха потерять работу или испортить отношения с руководством. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-401.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Недавно совершенно случайно наткнулся на эту картину и не мог оторваться, посмотрел опять же до конца. Фильм называется «Меняющие реальность». Он увидел свет в 2011 году. Сегодня предлагаю его посмотреть, а кому-то пересмотреть. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон и Эмили Блант. Кстати, это экранизация известного рассказа писателя Филиппа Дика, который, если мне не изменяет память, называется «Команда корректировки». Понимаете, о чем идет речь? Да, кто-то нами по-прежнему управляет. Мэтт Дэймон играет популярного политика, который знакомится совершенно случайно с одной девушкой, и между ними вспыхивает искра. Но оказывается, по мнению каких-то там людей, эта встреча не была предусмотрена в жизни главного героя. И ему придется приложить немало усилий, чтобы это опровергнуть. Но, как вы понимаете, победит, конечно же, любовь. Кино на вечер. Меняющие реальность. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Давненько не говорили о паранормальном. Если этот парень не врет, то он стал 15-м человеком, который повстречался в этом году со знаменитым чудовищем Лох-Несс. Мужчина шел на яхте по озеру, когда примерно в 100 метрах от него из воды показалось нечто похожее на огромную крокодилью голову. Однако вряд ли можно всерьез уверять, будто в Лох-Нессе обитают крокодилы. Так что наш герой уверен, что, конечно же, он повстречался с Несси. Хорошо еще, что эта голова не причинила мужчине вреда, и он благополучно добрался до берега. Но, увы, как это всегда бывает, друзья мои. Рассказчик не смог предоставить никаких доказательств, потому что, по его словам, он просто растерялся и не успел сфотографировать чудище. Как же так? Мужчина добавил, что даже на осознание того, что именно он увидел, ему потребовалось несколько минут. Я бы тоже, наверное, испытал, как говорится, шок и трепет. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Глава Комитета Госдумы предложила отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену паспорта при изменении фамилии в связи с первым вступлением в брак. Татьяна Голикова подвела промежуточные итоги форума объединенных культур. Турецкие ученые доказали, что авторитетный стиль воспитания напрямую повышает уверенность в себе у детей 10-12 лет. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 300 рублей за замену паспорта при изменении фамилии в связи с первым вступлением в брак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, направленный на заключение в правительство России. Останина отметила, что смена фамилии при вступлении в брак является распространенной практикой, которая поддерживается традициями большинства народов России. Сейчас госпошлина за выдачу паспорта составляет 300 рублей. За несвоевременную замену документа, если срок превышен более чем на 90 дней, предусмотрена административная ответственность. Председатель оргкомитета форума объединенных культур Татьяна Голикова подвела промежуточные итоги форума. По традиции она привела несколько цифр. По ее словам, в прошлом году более трети жителей страны посетили музеи, и треть соглашений на форуме были посвящены музейной деятельности. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет пользуются Пушкинской картой, к которой подключены 13 тысяч учреждений. Более 70% зрителей посмотрели за 9 месяцев текущего года российские фильмы в кинотеатрах по всей стране. И в завершении выпуска ученые из Университета медицинских наук в Анкаре доказали, что авторитетный стиль воспитания напрямую повышает уверенность в себе у детей 10-12 лет. Опрос охватил более 400 семей. Турецкие специалисты опросили 416 подростков и их родителей, чтобы оценить, как методы воспитания сказываются на восприятии ребенком самого себя. Выяснилось, что у матерей и отцов, сочетающих эмоциональную теплоту с разумным контролем, дети обладают значительно более высокой самооценкой. Этот подход положительно влияет на все сферы – академическую успеваемость, физическое развитие, социальные навыки и семейные отношения. Школьники с такими родителями чувствовали себя комфортнее дома и увереннее в обществе. По словам исследователей, авторитетное воспитание позволяет подросткам безболезненно проходить через критическую стадию взросления. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
6: Телефон рекламный службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: кипиш и яркие новинки. Beer Wolf Phoenix.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Осень на «Радио Ваня». Спокойствие и вкусный кофе.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.